мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Летела зима, и ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума, это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Да это же последний предотпускной эфир утреннего шоу!
1: Нет. Ты просто так затянул?
0: Ай, все понятно. Ну, конечно, с вами каши не сваришь, ребят. С утра по радио! Йоу,
2: да!
0: Всем привет!
2: Сегодня затягивать точно не планируем. Может, даже сбежим пораньше. Ну, посмотрим. В зависимости от того, как нас отпустят и как нас отпустят. Да?
1: Но я уже знаю...
0: Осуждаем.
1: Что мы осуждаем?
0: Отпустят.
2: Мы пораньше сегодня осуждаем сразу, ну, чтобы быстренько и уже освободиться.
1: Ну, ладно. Я знаю, какой будет наш финальный трек сегодня.
0: Какой?
1: Который мы будем... Ну, это секрет пока.
0: А, все.
1: Это тоже... нужно дослушать утреннее шоу с утра по радио до самого конца.
0: Даже для нас это секрет, ребят, если что.
2: А как вы поняли, мы не знаем, когда конец утреннего шоу. Сегодня может быть пораньше, да? В общем, очень внимательно нас слушайте. Вообще не переключайтесь ни на секунду.
0: Да не, кайфанем все 3 часа, как положено. Тем более день рождения Диснейленда сегодня. Поэтому, ребятки, мы соединяем наш будущий отпуск и Диснейленд и придумываем название волшебной страны, где всегда отпуск. Ну что это за кайфляндия просто какая-то?
1: Вот, уже придумали.
2: Первый вариант. Прилетел от Тимона, но ему мы подарок точно не отдадим, переживайте.
0: Конечно.
2: Его получит кто-то из вас, если напишет, например, в группе во ВКонтакте. Можно же там написать, да? Там, кстати, что-то меняется стремительно.
1: Что там меняется, Сень?
0: Домен.
2: Домен, да, поменялся внезапно.
0: vk.ru/radiochel, да,
2: привыкай.
1: Нет,
2: да.
1: Почему? Он не меняется. Вы можете оставаться на vk.com, если вам удобно. Просто лучше перейти на ru.
2: Ну, пока да.
0: Ну и, конечно, телеграм-канал Радио Континенталь. На него тоже подпишитесь и отправляйте туда свои варианты.
2: Да и, между прочим, у нас еще есть канал ВК. Да, он такой перспективный, что он вот стрельнет точно. Во время отпуска прямо. Мы не будем за ним следить, а он как взлетит.
1: Мой любименький просто. 2К в ВК. По-прежнему ждем, пока 1,7К. Но это что? Это всего лишь 300 человек. Тимон, сколько в Южноуральске проживает? Вот точно же больше 300?
0: Больше 30 тысяч.
1: Тысяч?
0: Тысяч.
1: Только это нам 1%, да, Сень, нужен?
2: Угу, да, и все.
1: 1%! Вы чего,
0: как
1: Южноуральск? Да, скорее залетайте. Можно через группу ВКонтакте, то есть в группу заходите, и там справа такая плашечка, такая кнопочка «Перейти в канал», все, и там мы.
2: Ну еще о приятном, о подарок. Давай, сертификат в лето о «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые, парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24. Заходи на лето термы.рф.

0: С утра по радио о главном.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ну что, давайте смотреть на новости и думать, чем заняться. В выходные на весь отпуск уже можно даже строить план какие-то. Ну, давайте завтра начнем. Завтра, ребятки, все в Карабаш! Вот так.
4: Карабаш. Карабаш. Все, дальше.
3: Дальше поехали. Все, проехали, типа, мимо Карабаша, да? Мы вот говорили, чем заняться в Магнитогорске в эти выходные. Там День металлурга мощно будут отмечать. Карабаше тоже, кстати, масштабные планы. Центральным событием этого самого дня станет легкоатлетический марафон. То, что мы так любим, ребятки, с вами. Он соберет 2000 участников из разных регионов России. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции от 500 метров, наш вариант, до 45 километров. Не наш вариант, максимально. Маршруты пройдут по центральным улицам
4: города. Просто сидит сам, отбивает себя, сам комментирует свою новость.
3: Итак, центральные улицы города. Карабаша можно будет посмотреть. Ты вот был когда-нибудь в Карабаше, скажи?
4: Душой всегда. Телом никогда.
3: А я думал, где твоя душа? Вот, почему она не здесь? Она в Карабаше. Когда-нибудь расскажешь эту историю, как ты ее там оставил?
4: Никогда не расскажу эту историю.
3: Живописные трейловые трассы, кстати, вот тоже будут. Можно будет побегать по красоте. Ух.
5: А объяснять будешь?
3: Что-то про трейловые трассы?
5: Да.
3: Ну, это где бегать? Вот. Они такие трейловые, поэтому да. Вот, где точно не ездят машины, такие трассы, потому что они нужны. Там очень живописные места, и кое-где немножко похоже на космические вот эти пространства в Карабаше. Это я знаю. Там даже кино снимали несколько раз, уже приезжали всякие кинематографисты к нам. Там круто.
4: А что оно не выходит?
3: Ну, выходили. Не, на самом деле, где-то в фильмах, где ты вот видел, например, какую-нибудь планету или какой-нибудь постапокалипсис, это был Карабаш. Вот я тебе так скажу.
5: А я думала, Одиссею там как раз сейчас снимают.
3: Не, там наснимали уже вроде, даже кто-то видел уже, да, вчера. Вот
4: говорят, хорошие.
3: Все говорят, хорошие, да, говорят, хорошие.
5: А что, в смысле, уже премьера?
3: Да, уже премьера состоялась. И, ну, как бы предпремьеры всякие, сейчас все критики ходят, смотрят такие и вот...
5: Умничают, выкладывают. Мы знаем.
3: Мы уже все насмотрели, такие вот, мы такие крутые, фильм такой крутой, мы такие крутые. Примерно так пока все.
5: Понятно.
3: Я все это читаю, да, слежу.
5: А о чем фильм, Сень?
3: Об Одиссее. Вот, тебе историю пересказать.
4: Еще меня тупым называют после этого, я в шоке.
3: Но там ничего не напридумывали, там прям про Одиссея.
5: А, да, то есть...
3: По-настоящему, да.
5: Но там только спорные вроде роли, нет, разве?
3: Ну, имеются, да, какие-то. Но все говорят нормально, нормально.
5: Ну, ладно.
3: То есть не бесит, все норм. В общем, сами когда-нибудь посмотрим, обязательно. А тут вот можно посмотреть на Карабаш, тоже классно время провести. Но из Челябинска тоже можно не выезжать. Вот сегодня в Гагарина вечером можно на праздник фонариков забежать и пустить в карьере красивые фонарики по воде. Вчера вот так делали, и сегодня вечером тоже будут. Так
4: прикольно.
3: Что, если думаете, как пятничку провести прикольно, то можно вот так. Там какие-то музыканты будут играть, говорят, хорошая атмосфера такая приятная. И вот в 9 вечера все это превратится в такой карьер, в буквально светящееся море. Говорят, красота, вчера так делали, и вот сегодня так тоже сделают.
4: Я так хочу туда.
5: Где нас будет трое. Но не я, Тимон, Сеня, а
4: и
5: я, он
4: Богу.
5: И море. Да, прекрасно.
3: Ну, хотя бы такое море мы посмотрим. Море из светящихся фонариков, да, для начала.
4: Ну, забежим, я думаю, забежимся. Как ты любишь говорить, забежим. Буду пробегать весь город, забегу.
3: Да, как любят говорить люди, которые устраивают вот эти трейловые забеги, марафоны, забежим.
4: Забежим, обязательно. Но, Сеня, для чего ты бегаешь? Расскажи людям. Меришь погоду в разных частях города, потом все это собираешь и рассказываешь. Все, давай.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца июля 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
1: Погода.
3: Итак, то, ради чего я бегал. Плюс 19 прямо сейчас в центре Челябинска. Переменная облачность, кратковременные дожди. На западе возможны ливни, грозы и даже град. Сильный западный ветер. Днем сегодня будет плюс 21-26.
2: Реклама на радио «Континенталь». Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
6: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.

0: Идеальная комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Вот и мы и спрашиваем, что же готовят нам звездочки сегодня? Так давайте же узнаем вместе. Итак, это 17 июля, это пятница! И это Овны! В вашей личной жизни может произойти небольшая, но очень заметная перемена. И она к лучшему.
1: Тельцы. День хорош для работ по дому и небольшого семейного праздника вечером. Главное придумать повод, но...
0: У меня есть повод. Жизнь к лучшему меняется, тельцы. Объединяемся.
2: Йоу. Все объединяемся. Сегодня мы наводим суету вообще мощно. Даже в гороскопе. Близнецы. Сегодня вы как никогда настроены идти на компромиссы. Чем порадуете своих оппонентов? Вот так, пускай там радуется.
0: Раки. Желательно сегодня находиться в приятной компании вам. Это могут быть и новые люди, и какие-то просто главные яркие впечатления новые.
1: Ребята, звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь. Избегайте риска и, не дай бог, и риску.
0: А вот если бы ты был львом, что бы ты сегодня делал вообще? Ничего?
1: Не знаю, когда так сидел, когда полностью разбирается. Все, понял. Подкол засчитан.
0: Спасибо. Дева.
2: Засчитан. Дева. Удачный момент для объяснений или признаний. Все ваши слова будут восприняты положительно сегодня. Так что быстренько там готовьте свое признание.
0: Весы. Это гармоничный день, если вы готовы подстроиться под его особенности. Так что не будьте категоричны.
1: Скорпионы, сейчас вы можете не заметить, допустить ошибки, исправить которые быстро не удастся. Так что будьте внимательны.
2: Так, стрельцы, собрались. Нужно прям максимально сегодня напрячься. Звезды предсказывают незапланированные совещания, встречи и командировки. Вот быстро со всем разберетесь, и все будет окей.
0: Козерожки, вы можете испытывать внутренний конфликт. Если происходящее вам не по душе, начните действовать.
1: Водолеи, не пытайтесь справиться с проблемами в одиночку. Зовите родственников, они помогут.
0: Что с тобой?
1: Я не знаю.
2: Вот как выглядит благоприятное время, оказывается, у рыб, потому что сегодня именно оно у них. Ребят, все хорошо. Вас ждут повышение жизненной энергии, творческих способностей и интуиции. Что из этих трех это было сейчас? Жизненная энергия, способности.
1: Творческая способность.
2: Творческая интуиция.
1: Ненужная такая какая-то выплыла откуда-то.
2: Очередная.
0: А давай с помощью своих сверхтворческих способностей помоги нам 2К ВК, потому что я смотрю, а южноуральцы не подписались еще.
1: Ну давай, с помощью своих способностей я помогу.
0: Давай.
1: Южноуральцы, срочно врываемся в группу во ВКонтакте. Там есть у нас замечательная кнопка «Подписаться».
0: Так.
1: А, подожди, сначала перейти в канал, а потом уже на него там подписаться.
0: Обязательно.
1: Вот. Делайте это, докажем Ксюше, что мы мощные. Самому смешно стало, извините.
2: Сейчас весь Южноуральск ржет, сидит такой. Ну, докажите, ребят, правда, вы же мощные.
1: Конечно.
0: А, что-то мне теперь говорить надо?
1: Ну, это твоя же рубрика, елки-палки, конечно.
2: Не только следить за счетчиком нашего канала, вот это пристально, чтобы там повышалось число.
0: Ну все, теперь я поняла. Тогда заходите, получается, ты по-больному бьешь, да?
1: Немножко, да.
0: Всему городу, между прочим. Ты ведь не только мне. Это вы два бесправных, а люди-то страдают. Итак, заходите к нам в сообщество, заходите к нам в ВК-канал, в ТГ-канал для того, чтобы комментировать тему и получать подарки. Ну и, конечно, помните, что вам важно и нужно пользоваться самым главным советом от звезд. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода. Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто» ООО «Медиагрупп».
4: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, на севере ливни и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в субботу +20-25.

0: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
1: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная губернская Черкизово. 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
3: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лариса, где выгодно купить Джили?
6: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в Планете Авто. У них новые Джили от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
5: Построить маршрут.
6: Строю маршрут до Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
5: Поехали в Джили Планета Авто.
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
8: Та-та-та-таврия.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: мы, предотпускные с утра по радио. Ксюш, Сень, Тимон, начинаем отмечать день рождения Диснейленда, в котором мы не были никогда. И придумываем название волшебной страны, где всегда отпуск.
1: О.
0: Ой, как классно.
2: Шлепанцы стан, да с носками. Мечтательно говорит Денис, вот так вот. Тоже хочет куда-то туда.
3: К нам приезжай скорее, дружище, шлепанцы стан. Прикольно. Чего? Ну, Сеня так начал, он мотив задал сам, понимаешь?
0: Ладно, ладно. Так, я захожу в ТГ-канал, и там вот Воображеленд есть, там уточки плавают красиво, спят люди на огромных подушках. Ой, какой кайф. Так, тут советы нам Антоха дает какие-то.
2: Советы от Антохи? Ну ладно, да, надо заглянуть.
0: А как мы будем без вас 2 недели? А почему вы в отпуск не ходите, ну, типа, по одному?
3: Ну, потому что это странно.
2: Потому что нам надо отдыхать.
0: Мы не будем обсуждать признаки, хотела сказать, принципы работы станций.
2: У нас есть свои принципы, понятно? Их немного, да. Но вот уходить в отпуск — один из них.
0: Беззаботие.
2: Все это хорошее. Вот Поля напоминает. Безденежье, говорит. Такое вот еще будет. Ну, нормально, отпускные же еще не кончились. Их же только вчера дали, поэтому они чуть-чуть еще остались. А к завтру уже да, к завтру, конечно, не будет.
3: Зачем мне это сказали? Что их дали? Не надо.
0: Кстати, да, их же дали.
3: Страна ОТ, пишет Иван. Овертайм какой-то получается.
0: Это какая-то подсказка?
3: Возможно. Возможно.
2: Наводочка. Вечный овертайм, да.
0: Да не, в основное.
2: Пакуй чемодания. Вот так вот Денис предлагает. Уже, видимо, собирается там тоже куда-то. Может быть, синхронизировался с нами в плане отпуска. Красавец.
3: Дремерша. Типа дрем какой-то получается.
0: Дрим. Сон, наверное.
3: Дремерша же. Дремерша.
2: Вечная дрема.
3: А, дрим — мечта и сон. Сон. Дремерша. Ну, короче, как-то так.
2: Дремерш с нами, ребята.
0: Разберетесь.
2: Никуда спешия. Вот так вот. Или никуда не спешанде. Тоже хорошо звучит. А действительно, может быть, 2 недели никуда не спешить.
3: Да. Путевка Land, вот, пожалуйста. И, кстати, если нас сейчас слушают ребята, которые занимаются путевочками, напишите в личку, пожалуйста. Есть один вопросик.
0: Всем нам напишите.
3: Да, напишите, пожалуйста, в личку.
2: Да, мы никогда не против куда-нибудь сорваться в любой момент можем. В ближайшие 2 недели. Вот, да, только исключительно.
3: Леньбург. Еще есть и отпуск вайбное.
2: Да, вот это прикольное место, конечно. Отпуск вайбное. Мы на этом вайбе, если что, уже.
0: Уже, конечно. Мы уже чувствуем приближение этого прекрасного. Ай, аж хорошо.
3: Ну, сейчас я на вайбе побежать найти кофеек, во-первых, потом налить кофеек.
2: Кстати, классный вайб. Я, наверное, к тебе присоединюсь,
3: все, пожалуйста. Все, супер. Ксюша, ты с нами?
0: Я с вами. Безработию вот оставлю, только вкину вам, и все, и ухожу.
3: Ну, все, давайте тогда побежали.
0: Все, Витя, у нас Кофеландия.
2: Мы все делаем вместе, да? Вот. Отвечаем за это тоже вместе. И в отпуск ходим вместе, и кофе наливаем вместе. И вместе отдаем сертификат в лето о Империи игр.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.

0: Ставьте 5N и выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Учебники.
3: Здесь.
2: Канцелярия.
3: Здесь.
2: Равнение на экономию.
4: В Книголэнде с 13 по 19 июля 2026 года при покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
5: Ген, ты чего пешком?
6: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
5: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в радиатор 74. Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай, радиатор 74. Первый плотничный переулок 9.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: завтрак.
1: Эх, позавтракаем в последний раз в июле вместе с вами, друзья. Ну, я имею в виду про общий завтрак.
2: Наш общий с вами завтрак, да.
1: Нужно найти несъедобку, позвонив по номеру 700-104 и забрать подарок.
2: Да, и отправиться на мозгобойню с сертификатом в руках. Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи обязательно на мозгобойню каждую среду в 19.00. Собирай компанию друзей, участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
0: Ай, мы уже на таком вайбе отпускном. Давайте-ка скорее звоните нам. Доброе утро.
3: Пока здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
3: Фарида. Я сегодня уже в отпуске.
0: Вау!
2: У тебя сегодня начался он?
3: Да, поздравляю вас тоже.
0: Спасибо.
2: Всё, и мы тебя поздравляем.
0: Спасибо.
2: Круто. Отпускные поздравления.
1: Отпускное приветствие.
0: А как оно должно выглядеть? Уе.
1: Уе, да.
0: Уе. Я скучаю по тебе. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Танцуют звезды и луна. Подпевай.
2: Фарида, давай с нами.
0: А ты опять сидишь один. А ты все смотришь
3: из окна.
1: Давай пойдем с тобой туда,
0: где нет работы никогда. Где мы останемся вдвоем. Где будем только ты и я.
1: Пойдем со мной туда. Пойдем со мной сюда. Пойдем со мной.
0: Камон. Так, все, поехали угадывать съедобку, несъедобку или что там нам надо. Объясните правила, я забыла уже.
1: Три названия прямо сейчас для Фариды, два из них это блюда, одно абсолютно нет. Вот так вот.
2: Тебе надо угадать, какое нет, да. Итак, что ты сегодня подашь, Ксюш?
0: У меня.
1: У тебя.
0: Будет что-то необычное.
1: Как всегда.
0: Ну, не скажи.
1: Не буду.
2: Он пока и не говорит.
0: Итак. Подождите. Нет.
2: Выбираешь.
1: Может, мы начнем тогда?
0: Нет, не хочу. Ну, нет, давай. Давайте вот это. Гедлибже.
1: Гедлибже. А у меня сегодня Джуси Люси.
2: А у меня Миникой.
3: Я думаю, что это блюдо.
2: Что блюдо?
1: Что именно?
3: Это похоже на, ну, как бельмондже, там вот такие вот названия, поэтому я думаю, что это съедобное блюдо.
1: Подожди, подожди, не газуй, как Зиверта.
2: Это Ксюшина, да, вот это, ты про него?
0: А что несъедобное-то?
1: Тебе надо выслушать три наших блюда и сказать, какое не блюдо. Вот, Ксюша, еще раз давай.
0: Гедлибже.
1: Да. У меня Джуси Люси.
2: У меня Миникой.
1: Вот что из этого нельзя съесть?
2: Одно из них несъедобное, да. Да, два вполне съедобные.
3: Ну, я думаю, что последнее это несъедобное.
2: Миникой, ты думаешь?
3: Да, мне что-то это напомнило Японию.
0: Пес какой-то, да? Mm-hmm. А, нет.
1: Пес.
0: Я думала, какая-то собака.
3: Нет, что-то японское.
0: Что-то японское, Сень.
2: Миникой.
0: Да.
2: Что-то
0: скрывайся.
2: Японское.
3: Да, Миникой. Но это несъедобное.
2: Ну да, вот интуиция у девочек-то работает. Это, ну не совсем японское, индийское. Индийский остров, самый южный в атоллу Малику. Вот, поэтому все правильно. Да, легко все знают, конечно.
0: Но у меня вообще изи курица в сливочно-чесночном соусе. Пожалуйста.
1: Вкуснятина. Да, у меня бургер. Все, Джуси Люси, пожалуйста.
0: Джуси Люси.
1: В Миннесоте, если что, будете, попробуйте обязательно.
0: О, обязательно будем в Миннесоте. У нас же теперь там свой человек.
2: Скинь нам хотя бы фотки Джуси Люси, пожалуйста, свой человек. Посмотрим.
0: Шабанова просит.
2: Да-да-да.
0: Ну ладно.
2: Ох, ну что, Тус-Тус-Квиз, есть такое замечательное место туда. Тоже, может быть, в отпуске и заскочим. Итак, ждут там всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосферка, как всегда. Музыкальные вопросы, море эмоций, бесконечность любимых хитов. Встречаемся в ресторане «Брудершафт», например, вот 24 июля на игре «Русские хиты 2010-х». Подробности в группе ВКонтакте «Тут-Тут-Квиз» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.

0: Ого, да это же второй час утреннего шоу «С утра по радио». Часик, как говорится, уже пролетел. Два остается в июле для того, чтобы вы вместе с нами покайфовали. Потому что мы потом в отпуск вернемся в августе в начале. Вы без нас будете сидеть. Это где же наши любимые «С утра по радио»? Господи, скорее бы они вернулись. А мы такие, ха-ха, как же мы чилим, высыпаемся.
1: Прикольно, на самом деле, да. Но сегодня тоже такая чиловая, лайтовая темка у нас. Потому что мы уже готовимся к тому самому отпуску. И там заодно еще появился Диснейленд в этот день. Поэтому мы все это совместили и, соответственно, придумаем страну, где всегда отпуск. Вот это самое волшебное.
2: Дисней.
0: Ну что, почитаем ваши комментарии, давайте парочку.
1: Давай я вот с такого начну. Лафандия. Всегда лафа там. А еще может быть, кстати, Рафандия, где всегда раф. Уже отличная страна, мне кажется.
2: В нашем ВК-канале. Кстати, а сегодня последний шанс нам кофе испить какой-то вкусный.
0: Да мы сегодня как будто бы же недолго тут все.
2: Да как недолго-то? Ну уж точно не сразу уйдем. Не справимся так быстро. Без
1: ты
2: кофе
1: отпиваешь
2: там
1: кофеек с таким неприятным звуком.
2: Да и вообще какая разница? Кофе хотим. Чего ты начал? Какая
0: все,
2: разница, когда
0: извините.
2: Мы?
0: Извините. Вот. Не дави на меня.
1: А мы только что налили кофе себе, видишь, Ксюш, поэтому мы не так сильно хотим. Но
2: и
1: тоже,
2: что?
1: Но все еще хотим.
2: Вы-то налили не вкусный кофе, а я-то хочу вкусный кофе.
1: Мы тоже, на самом деле. Ну-ка
2: оно
1: еще
2: не
1: раз.
2: Сербой.
0: Извините.
2: Так, ладно, ВК-канал я зашла, а там комменты по нашей темке. Виктор пишет. Отпуска продление, ну пожалуйста. А чего, Виктор, уже уходите из отпуска, выходите, все в понедельник на работу, да? Это просто вопрос, ничего.
1: Не, если от нас зависит, мы подпишем там на продление. Главное, чтобы вас начальник принял это все, вот эти документики и справки от нас.
0: Ну, я считаю, что надо, как говорится, рассказать, куда писать людям. Потому что люди хотят подарки, а мы хотим их отдавать.
2: Зрелищ. А, да, мы тоже.
0: Мы хотим их отдавать. В этом, как говорится, у нас полная совместимость. VK.
2: Синергия.
1: Они тебе проплатили, нет, скажи честно.
0: Ты что, без нас стала брать денежку какую-то?
1: Хотя бы, да, они тебе проплатили за это, я надеюсь.
0: Поступай в Юргу! На будущее.
2: А если хочешь, то в Челгу.
0: Опять, Сень, расхватывай быстрее.
2: Педагогически.
1: Там что осталось? Очень много колледжей, да, давайте, ребята.
2: Я просто имела в виду, вообще-то, как бы, ну, объединение некое.
1: Коллаба, да, давайте, все вместе, ребятки. Что мы поняли, заказывать рекламу ненавязчиво, вот так вот, внезапно.
0: А еще больше моего прекрасного английского. Сегодня вечером в хите конем. Обязательно зацените.
2: О,
0: 18.00.
2: А как песня у группы BTS называется?
0: Swim.
2: А заметь, я сказала BTS.
0: BTS.
2: Да? Как ты?
0: Я ни разу не говорю BTS там. Вот этого не надо. Я всякое бывало, и husband там было, но BTS я никогда не говорю.
1: Не husband, и ладно, уже хорошо, уже спасибо тебе за это.
0: BTS это дети сейчас знают, что BTS. Ты тоже давай.
2: Ну ладно.
1: Да дети дофига знают, что ты не знаешь, я тебе так скажу. Вот я вот слушаю иногда, что дети говорят. Ух, там интересно, конечно. Но английский у них получше,
0: ну,
1: есть
0: короче,
1: ощущение, чем у нас был.
0: Не получилось пораньше уйти из эфира, как вы поняли.
2: А мы хотели пораньше.
0: Синергии. Синергии.
2: А мы хотели пораньше уйти из эфира.
0: Ну я намекал вам, ну ладно тогда уж. Потрещим еще. vk.ru/radiochill или vk.com/radiochill. Пожалуйста, уже как кому удобнее. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Не забывайте про телеграм-канал Radio Continental и канал ВК, естественно. На
2: безупречный.
0: Него... Просто чтобы вы понимали, может кто-то не понимает, на него отдельно можно подписаться. Вот есть у нас группа ВКонтакте, а есть канал. Вот туда мы скидываем
2: точно
0: различные видосики.
2: Я вчера столкнулась с таким возмущением. Я давно подписан на Радио Континенталь. Я говорю, но не на канал ведь.
0: Смотрите, это разные вещи, да, вот есть группа, а есть канал. Вот в канал выходит различный контент, у нас кружочки. То, что нельзя в основную группу выкладывать, иначе мы бы просто спамили бы вам непонятные вот эти посты.
2: А так мы будем спамить там, правильно,
0: Тимон? Конечно, конечно, вот отдельно подпишитесь. Это можно сделать из группы во ВКонтакте, перейти в канал. Вот прям кнопочка есть отдельная справа сверху, пожалуйста.
2: Нажмите.
0: Нажмите, что вы там.
1: Да, ВКонтакт развивается вовсю, мы тоже развиваемся, мы в тренде, так что везде будьте с нами. Есть такая отличная идея, в том числе и в отпуске, между прочим, там тоже какой-то контент может быть, да?
2: 100% будет.
1: Абсолютно точно, легкие анонсы. Ну и сертификат в лето, вот анонс на где-то ближайшие 2 часа, примерно тогда будем его вручать. Итак, ООО «Империя игр» — это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше. Представляете, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: кинотеатра «Кукла» возвращается спектакль про маленького ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Итак, рубрика «Робо-новости». Вы знаете, я такие не пропускаю. Итак, свежие технологии. Для борьбы вы представляете с кем?
3: С тараканами.
2: Нет, но, кстати, ты близок примерно.
4: С муравьями.
3: С кузнечиками.
2: С комарами.
4: Вот
2: с этими неприятными существами. Их нужно тоже уничтожать. И для этого нам нужен робот-комар. Звучит как дурацкий сюжет для какого-то очень тупого фантастического боевика про роботов-комаров. Но нет, это реальность, ребят. Мы в нем уже оказались. Итак, во Франции появился мини-дрон для борьбы с комарами. Он так летает. Устройство весом всего 40 граммов, вы представляете? Вот такой вот малюточка.
4: Как, собственно, и комары.
2: Ну да, они тоже очень легенькие. Не, ну они-то вообще там...
4: Ну, грамма 3.
2: Из хитина из этого, да, из своего вот этого созданы. Крутые считают себя, да, летают.
4: Ты из хитина создана.
2: Ну да, мы же, кстати...
4: Ты мое сердце.
2: Поем самочкам, только комарам исключительно. Они же пьют нашу кровь, как мы выяснили. Предположительно, уже, кстати, вот в 27-м году, в следующем летом, может это все появиться. Итак, значит, этот мини-мини-дрон может патрулировать...
4: Мини-мини-дрон.
2: Да.
4: Мини-мини-дрон.
2: Нанодрон, я бы даже его назвал. Было бы еще круче. Патрулировать зону.
3: Нанодрон — это который Фаина летает. Фаина.
2: Автоматически, да? Причем все это выдает.
4: Ну ладно, это смешно.
2: Летает по всей стране, да? Куча.
4: О, кстати, Сень! А можно сегодня будет день Гаязовых?
2: Ну, в принципе.
4: Загрузи мне Фаину.
2: Кто мы такие, чтобы не устроить день Гаязовых?
4: Конечно.
2: Итак, дрон автоматически поддерживает безопасное расстояние со всеми. Может патрулировать до 5 акров. А это очень много же, да? Сколько в акре? Надо будет посмотреть. Я уж не помню.
3: Да не надо.
4: Один акр.
3: Нам же это больше нигде не пригодится.
4: Нет, в одном акре один акр.
2: Один акр, да. А если на 5 умножить, 5 акров получится. Вот. Мы посчитали.
4: Сень, какой ты вот без нас, куда бы ты?
3: Один акр — это 4000 квадратных метров.
2: Во, кайф, отлично.
4: То есть 20 тысяч метров квадратных всего лишь. А то 5 акров.
2: Так это же он один, понимаешь?
4: Ну что, а 40-граммовый.
2: Да, их можно много.
4: Ну сколько?
2: Я не знаю, сколько они будут стоить, поэтому не знаю, сколько мы сможем себе позволить. Возможно, даже на одного вот и даже скинемся вместе и не закупим. Посмотрим.
4: Да, ну давай.
2: В общем, они уничтожают насекомых прямо на лету, представляете? Вот мне интересен сам процесс, но тут он почему-то не описывается. Хотя там, мне кажется, самая жесть. Самый боевик вот в этом происходит, конечно. Как они это делают? Он автоматически поддерживает безопасное расстояние вот с людьми и животными. То есть вас нарезаться не будет, и вот этим мини-мини-латером своим, я думаю, так это будет происходить, вас не будет жечь, обещают. И вашу кошку, и вашу собаку,
3: спасибо,
2: и вашу морскую свинку. Его небольшие размеры.
4: Но вашего комара, возможно...
3: Подожди, я не понял, кого он будет жечь в итоге?
2: Комаров.
3: А, других комаров просто?
2: Нет, почему других? Он робот.
3: Ну, он робот. Он робот-комар.
2: Ну, это мы его так называем.
4: Он комаробот.
2: На самом деле он нанодрон, файна-файна. Вот это вот все. Он предал своих. Будет уничтожать их. Робот-комар. В 2027 году.
3: На 4 акрах.
2: 5 даже.
3: На 5. 4
2: выше, да. И это только первая часть. Потом он будет еще круче. Значит, его небольшие размеры и вес... сводят к минимуму любой риск, подчеркнули. То есть даже если вы, ну, типа, врежетесь в 40-граммовое что-то, как будто ничего страшного не произойдет,
3: ну, да,
2: с вами. Вот, поэтому не переживайте, он не опасен для вас, зато это гроза комаров. Пам-пам-пам. В общем, мне интересен прибор, если вдруг он появится действительно, и это не просто проект, будет прикольно.
3: А он же еще такой: здорово, дружище, что ты делаешь, как дела? Просто фигачил.
2: Именно вот так он... Здорово, дружище. Он так будет делать.
3: Что делаешь на моих акрах?
2: Интересно, он будет бесяво жужжать или нет? Вот, как комары или какой-то другой тон? Мне кажется, надо вот найти музыкальный звук идеальный еще, чтобы он приятно летал. Ваша безопасность очень важна для нас.
4: Серьезно? Просто летит Nokia? А, Сеня, как у Motorola было?
2: Ой, ну Hello Moto я только помню.
3: Hello Moto.
2: Hello Moto, да. А вот... Мелодию я не помню.
3: Ну что-то приятное. Давайте вот что для нас троих приятное. Это приятное потом?
4: Ну, деньги выходят на банкомат.
2: А, деньги, да, круто.
3: Обычно мы наоборот их кладем туда как будто.
4: Нет, я забираю.
2: Нет, мы же кладем тоже себе на счет же. Тоже приятно в целом.
3: Ну, циферка, тоже приятно,
2: циферка, да, красивая. Потом ты ей можешь куда-то заплатить. Ну, в общем, так и так кайф. А мы любим деньги.
3: У вас красивая циферка. Что-то я не знаю ваших зарплатах, да? Она как будто побольше, чем моя.
4: А чего некрасивого в цифре 5?
2: Любая цифра больше нуля красивая. Понятно? Вот так мы считаем. Надо вот так относиться к зарплате.
4: Нет, 7. А, да, 7.
2: Да, вот любая цифра, где вначале нет минуса, тоже очень красивая. Потрясающая прям. Сразу же в плюсик идет.
3: А вот плюсик сегодня, ну нет, хотя какая интрига, конечно, плюсик сегодня на улице. Давай, короче, о погоде.
4: Хотя Сеня может удивить.
2: Я могу, я креативный погодник.
1: Погода.
2: Ладно, так уж и быть, плюс 19 прямо сейчас в центре Челябинска. Переменная облачность, кратковременные дожди. На западе возможны ливни, грозы и град. Будет дуть сильный западный ветер, а днем сегодня плюс 21-26.
1: Слушай лучше.

0: Наступила жаркая пора. Купить новый Хавейл в Регинас на Кашириных. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый Хавейл в Регинас на Кашириных от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в Регинас на Братьев Кашириных 141А. Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.

0: судьбу.
1: Новый Джейку J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В Планете Авто первым покупателям подарки. Братьев Кошириных 126/1.
2: Казанцев на Джейку J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
6: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
7: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Наш смузи-машина уже заряжена новыми треками, возможно, какими-то интересными, креативными. А может быть и нет, потому что мы вчера не угадали.
1: Но трек от этого не менее интересный, потому что вчера никто не смог с ним справиться. И домашнее задание. Может, кто-то выполнил, может, нет. Мы не в курсе.
0: Но будем узнавать. Мы в курсе только про подарки.
1: Сертификат в Midpoint. Со вчерашнего дня, как вы поняли, ждет уже своего обладателя. Счастливо. И танцевальный бар на Тфалинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек, кстати, свободный. А это значит, прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю. Не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, Оджин.
0: Итак, 700 ровно, 104. Это телефон нашего прямого эфира. Давайте знакомиться. Давайте домашнее задание будем проверять.
2: Ну что, доброе утречко.
1: Лес рук. Вот так скажем. Что, не подготовились, что ли?
0: Лесон рук, я бы тоже сказал.
1: Может быть и так, да.
2: Эй, не кради.
0: Не буду.
1: Don't steal.
2: Сам ты don't steal. Ну что, доброе don't утро, steal. Звоните, друзья, скорее. Пока ребята подзвучивают мой сервис.
1: Это не подсказка, если что.
2: При этом выключайте приемнички, разговаривайте с нами в телефон и громко, мощно представляйтесь. Привет.
3: Привет.
2: Как тебя зовут?
3: Наталья.
2: Наталья, как у тебя дела?
3: Отлично, пятница.
2: Какие планы на выходные?
3: Пойдем гулять с подружками.
2: О, с подружками. Чего я так завелся? Ай, трек вчера слышала? Ну, точнее, вот механику, которую мы делали для него.
3: Это где был миллион и стадион?
2: Да, да, да, да.
1: Именно он. Миллион и стадион. Все так.
3: Ну, единственный вариант, No Name, что собрал стадион.
2: Ну вот вчера такой вариант был, и он оказался неправильным, так что не торопись. Смотри.
1: Давай еще разочек накинь для всех. Вдруг кто-то сейчас услышит и скажет, да, это же легко, почему вчера никто не угадал.
0: Это же No Name
1: стадион. Да-да-да, ребят, давайте, звоните.
2: Значит, там реально был стадион, потом миллион. Давай даже подскажу, мили-мили-миллион. Потом опять стадион, стадион и мили-мили-миллион.
1: Ох, подсказка мощная, конечно.
2: Ну и там еще сеньори-сеньори.
1: Вот это уже, кстати, подсказка про сеньори-сеньори. Как будто поближе.
3: Что-то у меня нет вариантов.
1: Мили-мили-миллион. Сеньори-сеньори.
2: Ну давай тогда, хороших выходных.
1: Что, excuse me, сеньори.
2: Подружкам привет. А мы переносимся к следующему слушателю. 700-104. Доброе утро.
0: Добрейшего.
2: Привет, как тебя зовут?
4: Лена меня зовут, привет.
0: Лен, привет.
2: Все хорошо? Все нормально?
4: Да, я слышала эту песню сегодня до 15:05 утра, и она была.
2: А мы специально так рано ее поставили.
1: Для самых ранних пташек. Кто рано встает, тот и побеждает.
0: Для тех, кто поехал бензин искать.
4: Нет, я в аэропорт ехала, поэтому
0: слышала. А ты сейчас где?
4: Холидейбой.
0: Не понимаю, где ты?
2: Где ты, где ты?
4: Алло, я в Челябинске.
2: А ты в аэропорт?
0: А зачем аэропорт?
4: Я встречать ее зовут другу.
0: Ну ладно.
2: Ну и заодно услышала Holiday Boy, да?
4: Спи. Да, это Local Lavita, что-то такое.
2: Local, сейчас скажу точно, Лавида, да. Все правильно, Local Lavita.
1: Все идеально, молодец.
2: Красотка, красотка. Вот, круглосуточно надо слушать Радио Континенталь, чтобы побеждать в наших играх, получается.
1: Такой секрет успеха, да. И отправляться, например, в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке. Утолить твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, это значит прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, Оджин.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением. Кратковременные дожди, на севере ливни и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в субботу плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь». Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
6: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
7: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Встречайте долгожданную новинку Cherry Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 тысяч рублей.
9: Качество и цена.
8: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники Велоден Джуниор. Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомится с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
11: Улыбайтесь, Велодент.
12: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ох, начинаем наш... А, еще не третий час. Ну ладно. Тогда продолжаем наш второй час. Между прочим, событие не менее веселое и радостное. А, значит, мы сегодня отмечаем день рождения Диснейленда и придумываем свою собственную страну волшебную, где всегда отпуск.
1: Ну давайте посмотрим. Группа ВКонтакте обновил. И сразу же Кисловодовск. Испания, Спиталия и Мужленд.
2: Есть, кстати, просто Испания, а внутри вот спа, такой красивый. Или спать, там тоже хорошо. Или Шри-Ланка дальше. Вот, ну, такое предложение просто. Как следует покушать.
1: Рядом с Пузогрейском же.
2: Да, вот рядышком, действительно, и варианты рядом. И расположено точно где-то на глобусе.
0: А еще есть на Кайкусе.
1: Пляжипед. Вот опять же, туроператоры, ждем вас. Если вы занимаетесь какими-то путевочками, напишите нам в личку, пожалуйста.
0: Виктория.
2: Да, я хотел... Вот такое вот длинное, можно я быстренько вкину? Отпуск Жиждамания. Вот такая. Это сегодня у нас в целом режим вот такой. Прям Жиждамания, и хотим туда.
0: Виктория пишет. Всем привет. Ведущим желаю отличного отпуска и отличного настроения. В отпуск это отлично. Я, ты и море.
1: Да.
2: Я не знаю, что из Гаязовых слушать. Я понял, я просто...
0: А Фаина где?
2: Раздрываю.
0: Где
2: Фаина? Вот, Фаина заряжена уже, готова.
1: Включай тогда, давай.
2: Врываться.
0: Пусть что, включает. Сразу будем
1: пусть
0: слушать?
1: Включает, да. Нормально.
2: Итак, прямо сейчас Фаина для релаксении. Еще вот такой у нас есть кайфовый вариантик. И погнали!
1: Толк.

0: Отправляйте к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochell. И не забывайте про телеграм-канал Радио Континенталь.
1: А еще важно помнить про канал ВК. Да. Молодой, прогрессивный, растущий, как эта песня в исполнении Гаязов с Бразерс.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется по «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Контракте 5М и выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Смотрите, Тенет Т8 в Сатурн. Только 15 автомобилей июля с увеличенной выгодой. Старт от 3 миллионов 143 тысяч рублей. Выгода до 505 тысяч рублей. Подробности в автоцентре Сатурн на Блюхера 123. Выгода за счет выгод по трейдинг и кредиту. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
6: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на гости. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
7: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700, 100 и 4. Последний шанс угадать звук до того, как мы уйдем в отпуск, друзья, чтобы потом две недельки спокойно спать, а не вскакивать в 3 часа ночи. О, какой же звук там был, господи, что же...
1: Точно, это же вот это, я же мог бы получить воду.
0: Конечно.
1: Еще, может быть, сможете, да, но только через пару недель. Или сегодня, или через пару недель, или сегодня.
2: Ну, посмотрим.
1: Такой вопросик, да. Пока у нас на кону, получается, 3 бутыли и 3 сертификата от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну и вашего вода, конечно, заслуживает лучшего, чем какая-то старая пластиковая бутылка. Магазин «Ниагара» объявляет распродажу бутылок для спорта, термосов, ретро, кружек и других емкостей для воды. Цены упали, ассортимент огромный. Все для воды в одном месте. Магазины «Ниагара» всегда рады вас видеть. Заходите.
2: Итак, 700 ровно, 100 и 4. Заходите скорее в наш эфир. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Галина.
2: Галина. Ну, какой-то буль-буль.
3: У кого буль-буль?
0: У тебя буль-буль, ты ж Галина.
2: А сколько лет Галине?
1: Все, все, нормально, нормально.
3: Не планка.
1: Все, мы просто уточняем, нам важно.
2: Мы просто спрашиваем, конечно, друг.
1: Для анкетирования мы ведем статистику тут.
2: Так, у нас есть звук. У тебя версия. Давай обмениваться. Сеня, загружай.
0: Вот такой, такой вот он.
3: Может, это какое-то открытие сейфа, знаете, вот такие с рычажками.
1: Не знаем, откуда у нас сейф. Поэтому нет, это не оно.
0: У нас все в битках.
1: Все на фишки поменяли, да?
0: Я про свои новости. Новости на битках скоро. Через час, ребята. Примерно.
2: Тогда поняли.
0: 700-104, ждем следующего слушателя в эфире. Привет, привет.
2: Доброе утро.
4: Всем привет.
2: Как тебя зовут?
4: Светлана Сплав. Приехал снова.
0: Светлана Сплав?
4: Да, вчера в поле чудес передавала привет.
0: А, точно, было, было.
2: За огурчики же, да?
1: У нас даже из-за тебя версии потом пошли такие интересные прям. Все думали, мы
0: закрутки.
1: Так, все думали, мы так подсказали, а на самом деле нет.
0: Давай, сегодня какая версия у тебя?
4: Ну, я все так же думаю, что это какой-то все-таки замок. Правильное направление.
0: А мы не можем подсказывать в этой игре?
1: Не можем, да.
0: Если только...
4: Ребят, желаю вам хорошо отдохнуть в отпуске.
0: Спасибо.
1: Все равно не подскажем. Знаешь, что делать, смотри-ка.
2: Но мы же все равно не подсказываем.
1: Как будто давайте крутить барабан дальше, да.
0: Но ты думаешь, в отпуске нам хочется искать новый звук? Нет, мы хотим это
4: поставить. Сюрприз на барабане. Но все-таки это затвор какого-то замка.
0: Затвор какого-то замка. Ну нет, конечно.
1: Давай просто скажем, не замок.
0: Не
1: вот
0: замок,
1: и все. Да, да. Не от сейфа, и не навесной, и никакой.
0: Никакой замок.
2: Увы.
0: 700-104, есть у вас еще буквально пара минут на вашей версии. Доброе утро.
5: Здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
5: Марат.
0: Марат, рассказывай, как дела, все хорошо?
5: Да, замечательно.
0: Бенз имеется?
5: Я, мне кажется, это вот похоже на автомат, в который монетку опускаете, вращаете, там какая-нибудь чувачка или игрушка маленькая.
0: А как автомат?
1: Как съехал технично? Ну,
2: да,
1: ладно.
2: Не стал нас слушать. Ладно, говорит, я свою версию скажу просто и отстаньте от меня. Ну, увы, это неправильный ответ. Едем дальше. Доброе утро.
6: Алло.
2: Алло.
0: Как тебя зовут?
6: Здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
6: Меня зовут Алексей.
0: Алексей. Какие-то приветы, пожелания, может быть, рассказывай.
6: Я вам хочу пожелать счастливого отпуска, отдыха, чтобы готовлю хорошо.
0: Ой, спасибо.
2: Спасибочки.
1: Спасибо, круто.
0: Ну и давай свою версию тогда.
6: Я думаю, что это степлер.
2: Степлер.
1: Что-то такое еще не было хорошее. Но почему он такой двойной? Степлер.
0: Ну, потому что это неправильный ответ.
1: Да.
0: Не бывает
1: именно
0: двойного степлера.
2: Двойной степлер. Ай, следующий слушатель уже вот-вот-вот-вот-вот-вот в нашем эфире. Доброе утро.
7: Доброе утро.
2: Как зовут тебя?
7: Елена.
2: Елена, как настроение?
7: Да хорошо, пятничное.
2: О, прекрасно. Чем занимаешься?
7: Как у вас?
2: Ой, у нас вообще чудесное, ну просто велико, ну манифик, я бы даже так сказала.
1: Пятничная в квадрате, потому что мы в отпуск собираемся. Да, уже такое.
7: хорошо отдохнуть вам.
0: Спасибо большое, спасибо. А ты-то сама как, отдыхаешь или уже отдохнула?
7: Нет, еще только предстоит, но еще не скоро.
0: А, не скоро. Где-то осенью, да, получается? Да.
7: Бархатный сезон, да.
0: Бархатный сезон тоже кайф, кстати.
2: Вообще великолепие.
0: И дешевше. Ну что, Лен, рассказывай. Твоя версия, наверное, последняя станет на сегодня.
7: Ну, сегодня очень актуально. Может, это пистолет на автозаправке. Ну, вот, на колонке. Когда вот он вставляется, щелкивает.
2: Это шутка какая-то.
0: Это джок полнейший.
7: Было у него такое?
1: Да нет, нет, не было такого. Если бы такое было, мы бы уже сказали: о, вы победили, ура, вот так бы мы сделали уже, но мы так не делали. Мы очень хотели оставить вас с этим звуком на ближайшие две недели. Просто
0: да
1: вот
0: нет,
1: давайте честно скажем,
0: да?
1: Что, у нас в прошлом году вот ровно так же было. Мы хотели
2: последний
1: оставить вас с крутым звуком. Последний слушатель звонит нам и такую правильную версию выдает. И второй год. Вот.
0: А ведь мы сами наколдовали это, мы
2: ты,
0: сами сидели.
2: Это
0: да
2: ты,
0: я здесь
2: ты говорил. Ой, это по-любому последний позвонит и угадает.
0: Ты тоже так же говорил.
2: Я не так говорила, я говорила, да в этот раз по-другому будет.
0: Анти наколдовала, получается.
2: Это ты наколдовал. Вот это все, это, конечно, Лен. Мы
0: конечно,
2: так рады за
0: конечно,
2: тебя.
0: Лен.
2: Так рады, слышишь? Вот это радость наша.
7: Я-то как рада.
1: Фу, так, да, не надо наплакивать. Вода, три бутыли.
2: Это слезы счастья.
1: Это все для тебя, мы понимаем.
2: Это все для Лены.
1: Все для Лены, конечно же. Еще и три сертификата. Не замочите слезами сертификаты, осторожно там. Все это от ООО, Национальной водной компании «Ниагара». Ну и лето в разгаре, самое время выбраться на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с «Ниагарой». В фирменных магазинах «Ниагара» есть все, что нужно. Там качественный уголь для мангала, надежный рожек, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Конечно, не забудьте про освежающую воду «Ниагара» и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед на встречу приключениям.

0: благо. Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
1: Телефон рекламной службы 72-3903. Твоя любимая музыка всегда с тобой на радио «Континенталь». Не лето!

0: слушай лучше.
1: Видно без ума, что все в шоке с тебя. Все в шоке с тебя.
0: Ваня Дмитриенко. Всегда с тобой.
2: Челябинске 9 часов.

Третий час утреннего шоу с утра по радио, он же последний в июле, потому что мы уже одной ножкой, одним мизинчиком вот так вот заползаем в наш отпуск двухнедельный, друзья, придется немножко без нас просыпаться, да, две недели, это знаете, как такая радийная опрессовка, без нас пару недель, потом мы вновь придем, будем гореть.

0: сделать какие-то вот эти вот.
1: Проведем все необходимые работы над собой.
2: Да, немножко трубы свои поправим.
1: Есть такое. Мы чувствуем, что надо. Уже есть такое ощущение.
2: В общем, давайте веселиться весь ближайший час. Он же заключительный на сегодня. И в день рождения Диснейленда, между прочим, мы придумываем название волшебной страны, где всегда отпуск. Потому что соединяем страну волшебную, потому что Диснейленд, ну и наш отпуск, потому что это отпуск. Ну, короче, вот такая тема.
1: Отдыхоушен. Вот такой вот. Уже где-то шум океана слышится. Вот от варианта Владимира такой.
2: Отдыхоуш. Отдыхоуш.
3: Отдыхоушен. Кайф.
2: Прохор Шаляпинленд. Пожалуйста.
1: Интересно.
3: Неплохо, кстати, да. Страна Бездельстан. Город Диванополис. Улица Безработная. Так от Александра Адреналина.
1: Кайфово, да. Диско, Лёш, если что, вот к слову об этом диване, вот можно же одновременно и диско, и лежать в то же время. Это наша темка, да.
2: Санта-Бар. Бара.

0: La musica stay. Это вообще другая песня, по-моему.
1: Абсолютно.
2: То у нас там все песни смешаются в отпуске, вы же понимаете.
0: Вот это она.
1: Тира пирата.
0: Наш великолепный испанский, или что это вообще?
2: Не хватает только вот к этому вкусной еды. Нас там не хватает в этом отпуске, вот я понимаю. В этой картинке не хватает только нас, которые там чилят. Вот это был бы.
0: Да, это да.
1: Так, ну что, чем займемся? Расскажем новостюшку какую-нибудь вам обязательно в ближайшее время. Затем познакомим вас с какой-то новинкой. Сегодня пятничка, вышли топовые песенки.
2: Много хороших, кстати.
1: Много хороших, будем вас с ними обязательно знакомить. Также почитаем ваши сообщения, послушайте сбитые новости, итоги недели на битах. И поиграем в рифмы. Вот такой вот план. Ну и в конце отдадим вам подарок за самое главное смешнючее сообщение.
2: Вот главное не забыть, не убежать в отпуск, не отдав сертификат в лето ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 300 24. Заходи на letotermy.rf.

0: С утра по радио о главном.
1: Новости! Хотите?
2: Если мы уходим в отпуск, это не значит, что у нас прям совсем последний эфир, и можно творить дичь.
1: Почему?
2: Ну, люди могут не забыть за 2 недели.
1: Ну, это не я, это индеец.
2: Это перед январским отпуском мы делать будем. Хорошо?
1: Ладно.
2: Все.
1: Тогда школа Колесничего. Обжиг огненной скульптуры, реконструкция древних баталий и таинственный ритуал на горе Шаманки. Все это ждет гостей юбилейного 10-го фестиваля «Пламя» Аркаима!
3: А так это не индеец был, это шаман был, мы поняли. Шаман, все, шаман, да, ясно.
1: Значит, это все пройдет.
2: Странно, рассказ не про Байкал.
1: Да, да.
3: Ну, так он тоже, может, приедет. Но...
2: Не надо нам на Аркаим ничего там.
1: Ничего там лизать не надо.
3: Не надо, что? Ну, что там, жалко, что ли?
1: Ну, там все огненное.
3: Так это его уже проблема, пускай сам разбирается.
1: 25-26 июля все это будет происходить. Обещает стать этот фест одним из самых ярких событий лета. 1000 туристов из региона и соседних субъектов приедут в легенду. Легендарный музей-заповедник, чтобы стать частью живой истории. Ну и как школа Колесничего, если вас не привлекает, то я не знаю.
3: Я думал, ты, честно говоря, собираешься открывать, когда ты проорал. Просто ближайшие 2 недели. Не получается с тачкой. Школа Колесничего открывают для себя.
1: В этом году фест посвящен бронзовому веку. На площадках живут и другие эпохи. От каменного века до средневековья, а также Древний Рим и Египет. На секундочку.
3: Неожиданно, а мы теперь очень много про него знаем.
1: Маму вообще ну, потрясающе.
2: Как мы.
3: Ну, о Римской империи-то мы регулярно думаем. Поэтому все, да, съездим, посмотрим, как там.
1: Так, вы сможете поуправлять колесницей, пострелять из лука, сходить на театрализованные экскурсии и даже увидеть, как рождается огненная скульптура. Концерты, игры, мастер-классы, ярмарка мастеров, а главное событие — торжественное зажжение пламени Аркаима под ритмы барабанов.
2: Барабанов. Хорошо, что не балабанов.
1: Ну да, как будто бы.
3: Чуть-чуть не подходит.
1: В чем сила, шаман? 25 и 26 июля. Приезжайте. У меня все.
3: Ты все.
2: Спасибо.
3: Все, наш шаман уходит, да, если что. В бубен бить в свой какой-то. Давайте я.
2: Шаманский.
3: Да, так. Побью в шаманский бубен и расскажу о погоде вам. Хотите,
2: о,
3: чего там
2: правда,
3: будет?
2: Сень?
3: Да. Давайте, да.
2: Ничего себе, давай.
1: Давай.
2: Скорей.
0: Погода.
3: Итак, мой шаманский бубен говорит, что плюс 21 прямо сейчас, это в центре Челябинска. Переменная облачность, кратковременные дожди, на западе ливни, грозы и град. Сильный западный ветер, днем сегодня плюс 21, 26.

0: Наступила жаркая пора. Купить новый Хавейл в Регинас на Кашириных. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый Хавейл в Регинас на Кашириных от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в Регинас на Братьев Кашириных 141А. Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
1: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
2: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу Братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
6: Согласно исследованию ООО «ТМТ Консалтинг» на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники «Велладент». Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. «Велладент» мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Как и обещали, будем знакомить вас с хорошей музыкой, новенькой, что самое главное. Ну, а, кстати, хорошая она или нет, это решите уже вы в соцсетях Радио Континенталь. Но вот когда ты называешь имя этого человека, как будто бы не может быть там плохого.
1: Но он трудяга, конечно, вообще неутомимый. Только что вот пел буквально с Моной. И тут новый фит от Басты.
0: И «Моя Мишель» там еще. Mm-hmm. Ну, это
1: вот,
0: тоже как бы
1: вот это коллаба, конечно, вот это коллаба, прикольно.
0: Все, настраивайтесь на дисколад какой-то, да?
1: Дисколад, да, потому что они продолжают вот эту свою дискотеку 70-х, 80-х, этот вайп как будто вот сошлось действительно. «Моя Мишель» там пришлась прям ко двору, и все, один к одному. Но мы вам, свое мнение вам, конечно, не навязываем. Ребят, решайте сами, слушайте этот трек и думайте, нравится вам или не нравится.
0: Ой,
1: вот она,
0: сразу
1: пошла,
0: ловим,
1: пошла,
0: ловим,
1: пошла,
0: вайбе.
1: Пошла.
0: Отпуск скоро, ребятки. Чилим, кайфуем, отдыхаем. Настраиваемся на волну пляжа.
1: Все, ждем
0: отдыха.
1: Ваше мнение в ВК и в Телеграм-канале.

0: Ну, это было хорошо. Ну, как по мне.
1: Много-много сегодня интересного, на самом деле, выкатили у нас, и Арктика свежий трек выложили, но мы решили послушать вот именно этот, потому что как будто он для нас лично, тех, кто уходит в отпуск, под самое топо настроение.
0: Давайте посмотрим, что пишете вы. Антон написал: в целом неплохой вариант, можно с вашего позволения оставить. Хит, и галочка такая кчинь.
1: Поставили, все, от тебя зачтено мнение.
0: Мне не зашло, пишет Таня, не хит, но это сугубо личное мнение. Принимаем, конечно же.
1: Пока 1-1 получается у нас здесь. Что у нас ВКонтакте? Давай здесь тоже поглядим.
0: Так, ВКонтакте у нас пока ничего особенного. Давай в канале в ВК посмотрим, может, там кто-нибудь написал.
1: Там вроде тоже ничего особенного не было. Там тоже все по темке. Ну вот сон лепота, давайте так. Это пускай будет про эту песню. Лепота. Даже можно и такое слово. Это же ретро, поэтому и ретро-слово сюда тоже прилепим.
0: Повторение не хит, пишет Елена. В чем повторение?
1: Повторение 70-х, либо такое ощущение.
2: Мне вообще понравилось.
0: Хорошая, на самом деле. Ну, такая простецкая. Может, повторение типа девочки в цветах, она имеет в виду, что будто немножко разные.
2: А может быть, повторение, что с Баста играл?
1: Но мы рассказывали, что чувачок просто неутомимый.
2: Ты тоже неутомимый.
1: Работает на радио «Континенталь» просто вообще. Не останавливаясь. Но он машина, действительно, такая диско-машина сейчас.
2: Диско-машина? Как диско-шар?
1: Да, я диско как машина. Так тоже мог бы Баста, наверное, спеть. Прикольный вот этот вайб 70-х, 80-х, он его нашел. И главное, что находит артистов, которые действительно в этот вайб классно вписываются, в эту движуху. Мне кажется, моя Мишель тут идеально просто.
0: Получается, у нас остался лишь один к вам вопрос, друзья. Хит или нет?

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Оздоровительные модули в Урале помогут вам тоску прогнать. Если вы душевно прихворали, тревоги, стрессы помогут убрать. На несколько дней приглашаем. Крепкий сон обещаем. Энергией зарядитесь, в мир тишины и спокойствия окунитесь. Все антидепрессанты прочь. Будем рады вам помочь. Санаторий «Урал», село Хомутинино, 8 800 666 14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, на севере ливни и грозы. Слабый юго-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в субботу плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Контингент».

0: Новый Джейку J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1.
1: Указана цена Джейку J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Еще ни разу не играли в квизы и боитесь попробовать? Тогда вам на легкую мозгобойню. Упрощенная версия любимого классического формата ждет игроков за новыми эмоциями и подарками. Присоединяйтесь 30 июля в 19.00. Ресторан Брудершафт, Свердловский проспект, 51А. Регистрация на сайте mzgb.pro. 16+.
3: Смотрите, Теннет Т8 в Сатурн. Только 15 автомобилей июля с увеличенной выгодой. Старт от 3 миллионов 143 тысяч рублей. Выгода до 505 тысяч рублей. Подробности в автоцентре Сатурн. На Блюхера 123. Выгода за счет выгод по трейдинг и кредиту. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
5: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности bar.midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
6: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Черная пятница в Светофоре. Скидки до 50%. Приходите 31 июля в Светофор. Низким ценам зеленый свет.
8: Учебники.
9: Здесь.
8: Канцелярия.
9: Здесь.
8: Равнение на экономию.
10: В Книголенде с 13 по 19 июля 2026 года. При покупке от 1000 рублей. Мелкооптовые цены на все. Книголенд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.
12: Каждый день ты светишь как солнце, а я как тень. Но я верю в то, что...

0: И мы вернулись к вам. Оп, и скоро мы уйдем. Оп, оп, оп. Ой, извините.
1: Я думал, хотя бы чинадос будет, но нет, ладно. И так тоже хорошо.
2: Будет, будет.
1: Будет чинадос. Все, не беспокойся.
0: Ай, чего мы делаем сегодня, ребят?
2: Ну, что мы делаем? Придумываем название волшебной страны, где всегда отпуск. С кайфом.
0: Пожалуйста.
2: Так, парижские отрывы. Какие-то есть, что-то оторвали от Парижа, видимо.
1: Ну что, осталось, да. Остров релакса, залив шезлонгов, если что, есть и такое у нас там.
0: Так, красиво.
1: Чилтаун, где мы сможем точно почилить. И расскажем потом, как мы чилим.
2: Барзилия.
1: Барзилия тоже хорошая, да. На Чили просто предлагает вот Владимир вот туда отправиться, и там так и быть, вот как он сказал.
0: А Барзилия, простите, это...
2: Как Бразилия.
0: А,
1: только с барчиками как-то связано. Косвенно, разумеется.
0: Все, тогда поняла. Тогда понятно.
1: Вьетнам. Вот предлагает туда тоже отправиться. Вкусно покушать, видимо, там чего-то экзотического.
0: Так. Тимон, Ксюша, Сеня, отличного вам отпуска. Давайте скорее возвращайтесь. Нет, а то мы тут совсем заскучаем по вам.
1: Ну, ровно две недельки. Скорее
0: да
1: не будем,
0: вам,
1: ребят.
0: Конечно.
1: Да. Там пролетят. Вы же знаете, как это бывает.
0: Так, там вот что-то трактора, что лед уже залили. Так давно ж уже. Чего бы его не залить. Так, приключения. Арбузляндия.
1: Хорошая.
0: Кстати.
1: Летняя, правильно.
0: Летняя, да. Вечно пятничка. Ой, какой кайфовый вариант. Так хочется уже скорее вечно пятничку.
1: Расляпония. Если что, вот еще из стран нам предлагают такое. А это ведь и Россия, и Япония вместе получается. Расляпония и Намарябы.
2: Намарябушка, да. Тимон, Ксюша, Сень, отличного вам отпуска. А, это вы читали. Я просто тут еще раз думал, кто-то еще желает нам хорошего отпуска.
1: Да многие, многие на самом деле желают. Постоянно пополняется их количество.
0: Так, я на канал.
2: Давай.
0: На мега прогрессирующий, супер развивающийся. Давай, короче, с Южноуральска мне вышло. Садка-садка. А ну-ка, подключайся, учитывая, что это малая культурная столица.
1: Там по два, по два. Подписчика-подписчика. За каждого, точно. За каждого человека, между прочим.
0: Все, быстро, садка-садка. Покажите, как надо подписаться. Заходите в группу во ВКонтакте vk.ru или vk.com/radiochill. Обязательно подпишитесь, если еще не подписаны даже на группу. И как только оказываетесь в группу, сразу переходите в эту флажечку, перейти в канал. И там мы. Там вот Лениноград есть от Нелли. Маркетплейсе от Александра. Пожалуйста, нет, шезлонга свободия. Ой, вот это да, это пожалуйста. Хотелось бы, чтобы так было.
1: Забивайка, тоже хорошая. На все просто забить и чилить, кайф.
0: Да, как мы это любим, а.
2: Красота, красота, ребятки.
0: Что мы еще любим?
2: Мы еще любим петь. Дарить подарки. Петь.
0: Мы любим петь.
2: Обязательно.
0: Сегодня
2: обязательно.
0: Дело не в подарках, сегодня пение. Вот. Ксения, это что? А. И...
2: Танцуй, пока молодой. Давай.
3: Я одной ногой, там, где горячий песок.
0: Мы ждем Тимурчика.
3: Омывает бирюзовой волной.
1: Не будем отдыхать без него, да?
3: Море зовет нас.
1: Ждем Тимурчика.

Новости. Сбитые новости. На сайт администрации наводим курсор и голосуем за лучший двор. До начала августа зарегистрируй свой. Если

0: новости.
1: Налажен мощный металлургический канал. Гуляет в эти выходные Южный Урал. И долетит праздник наш. Магнитку, Злати, Кашу и Карабаш, Кыштым и Челябинск не будут в стороне. Звезды подъедут и будут на нашей волне. Соберем гостей из всей России поздравить нас с Днем Металлургии.
0: Сбит, сбитые новости.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
8: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
9: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Генеральные партнеры мероприятия. Контур. Экосистема для бизнеса. И медиахолдинг «Континенталь». Подробности по телефону 274-40-60. 0+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: не пущий.
1: Пущий?
2: Ха-ха, да это для рифмы.
0: Вместе с тобой сыграет ведущий.
2: Ну что, давайте поиграем. 700-104, набирайте нас скорее для того, чтобы получить подарки. Все, что нужно, это порифмовать и совпасть с Ксюшей. Вот и все.
3: И тогда отправитесь в Джунгли-Сити. А это, между прочим, 2600 квадратных метров веселья для всей вашей семьи. Только этим летом целый день развлечений за 150 рублей. Как этого добиться? Покупай летний абонемент на 30 дней за 4500 и веселись на более чем 40 аттракционах, ну хоть каждый день. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
2: Давайте с вами знакомиться. Доброе утро.
4: Алло.
2: Как тебя зовут? Привет.
4: Здравствуйте, Лена.
2: Лена, здравствуйте. А чего такая, какая-то ты игривая?
4: Нет. Все нормально, просто радостная.
2: Просто радостная. Почему? В отпуск тоже, как мы, собираешься?
4: Да нет. С ребенком в больнице лежали, сейчас на денечек домой отпустили.
2: Ой, ну это кайф, кстати.
3: Отлично.
2: Послебольничный кайф, вот я его так называю.
3: Все равно, что отпуск только из больницы, да. Тоже прикольно. А, смотри, ну у нас уже две Елены выигрывали вот подряд. Продолжишь
2: кстати,
3: ли ты, да,
2: эту тенденцию?
3: Интересно даже, да. А, смотри, что будем делать. А, тебе нужно будет порифмовать. Я тебе слово, ты мне на него рифму. И так за минуту 5 раз. Потом, пожалуй, Ксюша к нам в студию сделает абсолютно то же самое. Вам нужно, чтобы у вас произошло хотя бы

0: как улетит время вообще, безумно просто, да? Телефон.
1: Смартфон.
0: Хорошо, записали. Фен.
1: Ибуфен.
2: Ибуфен? Это лекарство?
0: Ну, давай, ибупрофен тоже на всякий случай запишем.
2: Ибупрофен
0: если что,
2: запишем.
0: Если что, примем, да, и то, и другое. Ну, и груша.
3: Ксюша, Ксюша, говори, Ксюша. Ксюша, Ксюша. Ты...
0: А прикинь, нет.
1: Вот вообще не знаю.
0: Но мы Ксюшу запишем, смотри.
2: Говори, Ксюша.
1: Хорошо, пускай Ксюша будет.
0: Все, уговорили. Хотя вроде не должны были, но сегодня такое настроение у нас.
2: Но мы не знаем, будет ли она себя называть.
0: Ох, интрига вот в этом плане бешеная, конечно, с последним словом. Ну что, давай сами произнесем его тогда. Ксюша!
2: Ксюша!
0: Ксюша! Давай к нам в студию, здесь надо порифмовать. Нам очень интересно. По крайней мере, по одному слову интересно, будет ли там совпадение.
4: Так, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, как ваш зовут?
2: Тимон Сеня.
0: А это мы хотели у тебя спросить. Ну, давай к словам все-таки.
4: Поехали.
0: Первое. Твое. Коса.
4: Роса.
0: Обед.
4: Буфет.
0: Телефон.
4: Граммофон.
0: Фен.
4: Джазмен.
0: Джазмен.
4: Ну, или давайте полиэтилен.
0: Полиэтилен или джазмен.
2: Джазмен круче, я оставляю джазмен.
0: Так, ну и груша. Ну, груша.
2: Груш.
0: Ну, груша.
2: Суша.
0: Суша, хорошо, все.
4: Ты на море, я на качке. Ну, там по-другому было.
2: Чуть-чуть. Максимально. С тебя конфетка.
0: Мы прокачали наши рифмы, да.
2: Ну что, давайте проверять, груша. А ты ведь могла сказать Ксюша.
4: Я бы такого никогда не сказала,
0: вы же знаете. Мы так долго ее уговаривали, чтобы была Ксюша. Я говорю, интрига, да.
2: С другой стороны, у Лены не было варианта, как будто бы другого. Ну, ты сказала суши, у вас нет совпадения. Фен. Джазмен. Кайфово.
4: Прекрасно, да?
2: А вот он чуть-чуть приболел, и ему ибупрофен.
0: Но нет, пока нет совпадений.
2: Телефон, смартфон и граммофон, обед, омлет и буфет, и решающая коса на барабане. И сектор приз тоже на барабане, потому что две росы приносят нам совпадение.
4: Поздравляем очередную Лену.
0: Да, третья Лена.
4: Третья Лена. Елена, третья.
0: Отлично. Всем раздаем подарки с большим удовольствием сегодня и отправляем Лену в Джунгли Сити. Там можно забыть о скуке. Джунгли Сити — семейный развлекательный парк, и он ждет именно вас. 2600 квадратных метров веселья всего за 150 рублей в день. Это с летним абонементом. ТРК «Горки», второй этаж. ИП «Соболев», Илья Дмитриевич.

0: Отдаем вам подарки, друзья! Мы щедры в июле в последний раз, потому что вот-вот уже отпуск. У нас 4 минутки, нам некогда. Срочно.
1: Не жалеем себя абсолютно. Да. Главное дожить до конца эфира все-таки и убежать в отпуск здоровыми. Итак, сертификат в лето о Империи игр. Это что такое? Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хаммама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Как челово это все звучит. Да? Это все мы сможем на себе испытать. Термальный курорт лета в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
0: И не зря мы вам говорили про канал ВК. Ребята, пишите, пишите, пишите, потому что мы решили отдать подарки туда сегодня. И именно Нелли Кетова! Сень, дерни за палец.
1: Все-таки больно сильно, да? Не, вот этого я делать не буду, на всякий случай.
0: Черт.
1: Во-первых, он реально может оторваться. Ты что-то вообще себя не бережешь сегодня.
0: Ксюш.
2: Что? Нет, что за интерактивы, я хотела спросить. И нет, я не буду дергать тебя за палец.
0: Жаль.
2: Мне не жаль.
0: Немного жаль, что вы не
1: поняли. Мы не дергаем тебя за палец не потому, что нам тебя жаль. Ну, пойми.
0: Ладно.
1: Не поэтому.
0: Мы вернемся через 2 недели, и тогда вы точно дернете за мой палец.
2: Да, ну и, кстати, мы не оставим вас без развлечений. Обязательно новый звук ловите в течение всех 2 недель. Что-нибудь интересненькое, креативненькое. А там вернемся уже и будем водички копить. Хорошо, а может, вы сразу отгадаете? Ну, там как пойдет.
0: А, ну еще и хит конем вечером слушайте мой 18.00, пожалуйста. Потом 2 недельки его не будет. Будете тоже скучать.
2: Конечно. Вы голосуйте на сайте radiokon.ru. Ну и, конечно, помните, что ваши любимые Тимон,
0: Сеня
1: и Ксюша
2: обязательно вернутся, чтобы вас бодрить, веселить и
3: радовать!
2: Ну а сейчас порадуйтесь все за нас, потому что мы уходим!

Это мы с вами всегда хотим еще встретиться, поэтому не ушли и вернулись. Но только ненадолго. Напомнить вам, что у нас есть великолепный ТГ-канал, Радио Континенталь, потрясающая группа ВК и, конечно же, канал ВК. Заходите туда, оставайтесь с нами. Ну и, конечно, мы не можем не пожелать вам хорошего!

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске завели уголовное дело после обмана покупателей айфонов из-за рубежа. И 2,5 миллиона южноуральцев смогут принять участие в сентябрьских выборах. В Челябинске завели уголовное дело о мошенничестве при продаже цифровой техники из-за рубежа. Речь идет о популярном магазине, который по доступным ценам предлагал айфоны и другую электронику, якобы из Объединенных Арабских Эмиратов. Потерпевшими признаны более 500 человек. Сумму ущерба свыше 15 миллионов рублей, сообщает портал 74.ru со ссылкой на региональное управление МВД. Предварительно установлено, что с 2025 по июль текущего года 30-летний предприниматель вместе с другими бизнесменами открывал магазины по продаже электроники. Деньги от клиентов злоумышленники получали, но свои обязательства не выполняли, добавили в полиции. Сейчас устанавливают все эпизоды обмана покупателей, в том числе в других регионах России. В предстоящих выборах на Южном Урале смогут принять участие более 2,5 миллионов избирателей, сообщает портал chel.tv.ru со ссылкой на избирком региона. В списках граждане России в возрасте от 18 лет самое большое количество жителей области, которые смогут проголосовать, проживают в Челябинске. Это почти 900 тысяч человек. Среди округов лидерства удерживают Сосновский и Саткинский. Напомню, с 18 по 20 сентября на Южном Урале, как и по всей стране, пройдут выборы депутатов Госдумы на ближайшие 5 лет. Представители Челябинской области получат 5 мандатов. Кроме того, в регионе состоятся выборы и в местные органы власти. И последние челябинцев приглашают в парк имени Гагарина на фестиваль водных фонариков. В мэрии рассказали, что мероприятие пройдет сегодня, начало в 9 часов вечера у сцены летнего театра. Вход свободный, без возрастных ограничений. Для создания настроения выступят творческие коллективы, затем состоится запуск фонариков на воду. В итоге карьер парка станет светящимся морем, говорят в администрации. Горожанам обещают уютную и запоминающуюся атмосферу, в которую можно погрузиться всей семьей, с друзьями и близкими. Сразу по завершении фестиваля команда волонтеров проведет тщательную уборку акватории и прилегающей к карьеру территории. И далее в выпуске о погоде.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
5: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Июль Авто» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в «Июль Авто» праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выигры до 200 тысяч рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок.

0: Хватит слушать, пора ехать. Июль авто. Копейское шоссе 88/5. Алгайская Югория. Акция до конца июля этого года.
1: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты +22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, на западе ливни, грозы и град. Сильный западный ветер. В Сатке и Златоусте +22. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске +24.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Роза Сибитова растит из внучки чемпионку, Сергей Безруков высказался об искусственном интеллекте, а Катя Айова упала и повредила руку на сцене. Внучке Розы Сибитовой всего 4 годика, но она уже вовсю занимается спортом. О том, чем увлекается Мира, рассказала сама телесваха. Девочка катается на коньках, и все благодаря бабушке. Пока что данный вид спорта дается девочке с трудом, но сдаваться они не намерены. Если дела пойдут хорошо, как отмечает Сибитова, то девочку отдадут в профессиональную школу. Сергей Безруков высказал свое мнение об искусственном интеллекте. По мнению актера, это хороший инструмент, но не замена человеку. По словам Сергея, ИИ может взять на себя рутинные задачи, генерировать идеи или подсказывать ходы, но живая душа, эмоциональный интеллект и личный опыт останутся прерогативой человека. Творчество — это не просто алгоритм, это отражение жизни, которую машина не проживала. Катя Айова получила травму во время выступления в Москве. Артистка опубликовала ролик с моментом падения, после чего выложила фото с перебинтованной рукой. В комментариях фанаты Кати восхитились стойкостью певицы и выразили свою поддержку. Ведь после получения травмы певица продолжила выступление на сцене, доработав концерт до конца. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+. Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля. Благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт. Выставка автомобилей. Развлечения для всей семьи. Розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда-22.
4: Только у нас. Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
5: Да-да-да. Да-да-да. «Лада» на Труда.
6: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
7: Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
8: Знаешь, давно хотел тебе сказать.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, на западе ливни, грозы и град. Сильный западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, на севере ливни и грозы. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в субботу плюс 20-25.

0: покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Гауда без заменителей молочного жира. 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
1: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
2: Да,
1: обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности в barmidpoint.ru и в соцсетях. 18+.
3: Смотрите Tenet T8 в Сатурн. Только 15 автомобилей июля с увеличенной выгодой. Старт от 3 миллионов 143 тысяч рублей. Выгода до 505 тысяч рублей. Подробности в автоцентре Сатурн. На Блюхера 123. Выгода за счет выгод по трейд-ин и кредиту. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5 500 рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
1: 18+.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Возле загруженных автозаправок в Челябинской области будут дежурить экипажи ДПС. И водителя маршрутки отстранили от работы за обгон через двойную сплошную. Губернатор Челябинской области Алексей Текстер поручил проработать меры по патрулированию загруженных автозаправок и оперативному реагированию на затруднения движения. Такую задачу он поставил на заседании штаба по вопросам топливообеспечения, пишет информагентство «Первое областное». Напомню, на днях огромная очередь КЗС заблокировала проезд для общественного транспорта на остановке 11-й микрорайон в Челябинске. Глава региона отметил, что в последние дни в Челябинской области фиксируется рост спроса на бензин. Представители топливных компаний объяснили, что на снабжение влияют возросшая нагрузка на логистику, большой спрос на отдельных АЗС и необходимость привлечения дополнительных бензовозов. Происшествием. Водителя маршрутки номер 92 в Челябинске отстранили от работы за грубое нарушение правил. Об этом пишет портал chelkp.ru. Инцидент произошел утром 16 июля в самом центре города, на пересечении проспекта Ленина с улицей Пушкина. Маршрутчик решил проскочить к перекрестку, объехав всех через двойную сплошную. Нарушение зафиксировал один из читателей издания. После публикации сотрудники госавтоинспекции оперативно нашли водителя автобуса. Помимо выезда на встречку, на него составили еще два протокола. Оказалось, что в микроавтобусе неисправна тормозная система и установлены элементы, ограничивающие обзор. И последнее. В Челябинске на замену поврежденных кашпо цветов привезли новые. Их вырастили в горзеленхозе, и уже сегодня яркие корзины вывешивают вдоль проспектов Ленина и Свердловского. Планируется развесить 400 кашпо с петуниями, а также вербейником и бархатцами. Всего же по всему городу обновят 650 кашпо. В них будут высажено порядка 6000 петуний. Еще 2000 появятся на новых вертикальных клумбах. Места их размещения пока согласовывают, но уже известно, что это будет центр города. В городском управлении экологии заверили, что этой партии цветов хватит до осени. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, на западе ливни, грозы и град. Сильный западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 24.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
2: Да-да-да, «Лада» на Труда.
3: Подробности по телефону 7115.
4: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
5: Да!
4: Обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности bar-midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, на западе ливни, грозы и град. Сильный западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, на севере ливни и грозы. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в субботу плюс 20-25.

0: Автоврия.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
0: Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, в вашей личной жизни может произойти небольшая, но очень заметная перемена, и она к лучшему. Тельцы, день хорош для работ по дому и небольшого семейного праздника вечером. Главное придумать повод. Близнецы, сегодня вы как никогда настроены идти на компромиссы, чем порадуете своих оппонентов. Раки, вам желательно находиться в приятной компании. Это могут быть и новые люди, главное – яркие впечатления. Львы. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь. Избегайте риска. Девы. Удачный момент для объяснений или признаний. Все ваши слова будут восприняты положительно. Весы. Это гармоничный день, если вы готовы подстроиться под его особенности. Не будьте категоричны. Скорпионы. Сейчас вы можете не заметить, допустить ошибки, исправить которые быстро не удастся. Будьте внимательны. Стрельцы, соберитесь духом. Звезды предсказывают незапланированные совещания, встречи или командировки. Козероги, вы можете испытывать внутренний конфликт. Если происходящее вам не по душе, начните действовать. Водолеи, не пытайтесь справиться с проблемами в одиночку. Зовите родственников, они помогут. Рыбы, благоприятное время. Вас ждут повышение жизненной энергии, творческих способностей и интуиции.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в МЧС рассказали о ситуации с паводком в регионе. И в Ленинском районе Челябинска поменялась конечная остановка трамвая Челнака. В МЧС поделились свежей сводкой о паводковой обстановке.

0: маршрут пришлось поменять из-за начала ремонтных работ на путях на повороте с улицы Дзержинского на улицу Машиностроителей в районе остановки ЗЭМ. Интервал движения трамваев останется без изменений. Актуальное расписание можно уточнить на сайте gortrans74.ru. Также пассажирам напомнили, что по улице Дзержинского и Ленинскому району ходит компенсационный автобусный маршрут. И последнее. В следующие выходные 25 и 26 июля на Южном Урале пройдет 10-й юбилейный фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Возрастное ограничение 6+. В этом году он будет посвящен не только бронзовому веку. На площадках оживут и другие эпохи, от каменного века до средневековья, а также Древний Рим и Египет. Гости смогут не только наблюдать за реконструкциями сражений и быта, но и сами попробовать себя в древних ремеслах, поуправлять колесницей, пострелять из лука, сходить на театрализованные экскурсии и даже увидеть, как рождается огненная скульптура. Кроме того, здесь пройдут концерты, игры, мастер-классы, ярмарка мастеров и, конечно, торжественное зажжение пламени Аркаима на горе Шаманка. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты +22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, на западе ливни, грозы и град, сильный западный ветер. В Сатке и Златоусте +22, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске +24.

чем не бывало. И снова сердце в клочья. И я снова попала.

0: Металлом. Хвастайся скорее своим двором. День металлурга отмечаем в нашей области. Сейчас на битах сбитые новости.
1: Сбитые новости.
0: На сайт администрации наводим курсор и голосуем за лучший двор. До начала августа зарегистрируй свой. Если у тебя

газоны. Сбитые новости. В трюках на воде кто у нас фаворит? Вейкбординг о чем-нибудь вам говорит? Если вы скорости фанат, бегом.

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
0: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
3: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
4: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Новинки оздоровления на Урале. Если у вас проблемы со сном, хроническая усталость или эмоциональное истощение, тогда санаторий «Урал Медикал СПА» приглашает вас на специальные оздоровительные программы. Гармонизировать физическое и эмоциональное состояние можно за 3, 5 и 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 666 14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, на западе ливни, грозы и град. Сильный западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, на севере ливни и грозы. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в субботу плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Куда в отпуск поедешь?
7: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
6: Это в Сочи?
7: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
8: Улыбка – это забота. О себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вела Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вела Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вела Дент с заботой о вашей улыбке.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
2: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
3: Подробности на сайте востоклада74.ру.
4: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Смотрите, Тенет Т8 в Сатурн. Только 15 автомобилей июля с увеличенной выгодой. Старт от 3 миллионов 143 тысяч рублей. Выгода до 505 тысяч рублей. Подробности в автоцентре Сатурн. На Блюхера 123. Выгода за счет выгод по трейд-ин и кредиту. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Классический сырокопченый. 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля. Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность. Проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ. Рентген. Маммография. Консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске.

0: отстранили от работы за грубое нарушение правил. Об этом пишет портал chelkp.ru. Инцидент произошел утром 16 июля в самом центре города, на пересечении проспекта Ленина с улицей Пушкина. Маршрутчик решил проскочить к перекрестку, объехав всех через двойную сплошную. Нарушение зафиксировал один из читателей издания. После публикации сотрудники госавтоинспекции оперативно нашли водителя автобуса. Помимо выезда на встречку, на него составили еще два протокола. Оказалось, что в микроавтобусе неисправна тормозная система и установлены элементы, ограничивающие обзор. И последнее. В Челябинске на замену поврежденных кашпо цветов привезли новые. Их вырастили в горзеленхозе, и уже сегодня яркие корзины вывешивают вдоль проспектов Ленина и Свердловского. Планируется развесить 400 кашпо с петуниями, а также вербейником и бархатцами. Всего же по всему городу обновят 650 кашпо. В них будут высажены порядка 6000 петуний. Еще 2000 появятся на новых вертикальных клумбах. Места их размещения пока согласовывают, но уже известно, что это будет центр города. В городском управлении экологии заверили, что этой партии цветов хватит до осени. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца июля 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода. В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, на западе ливни, грозы и град, сильный западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 24.

0: понравился этот трек, голосуй за него на сайте radiokon.ru и слушай чарт «Хит конем» сегодня в 18.00.
1: «Хит конем»
0: Радио «Континенталь». Всегда с тобой.

0: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.

0: Новый JQ J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1. Указана цена JQ J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино Парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Генеральные партнеры мероприятия. Контур. Экосистема для бизнеса. И медиахолдинг «Континенталь». Подробности по телефону 274-40-60. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 тысяч рублей.
2: Качество и цена.
1: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, на западе ливни, грозы и град, сильный западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 26 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, на севере ливни и грозы, слабый северо-восточный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в субботу плюс 20-25.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70. 16+.
6: Лариса, где выгодно купить Джили?
7: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые Джили от 2 490 000 рублей.
6: Построить маршрут.
7: Строю маршрут до Джили «Планета Авто». Братьев Кашириных 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
6: Поехали в Джили «Планета Авто».
8: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
9: Да!
8: Обещают настоящее цунами!
9: 24 июля в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя! 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке. 214-77-20. Подробности в bar-midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
10: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
11: Покупайте выгодно в «Светофоре». Мясо томленое с говядиной. 139 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 20 июля.
12: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
13: Телефон рекламной службы 72-39-03.